Închet, Piotr Ильич Чайковску хамармек концерта си бемоль минор, дашнамуриев новагахмби хамар, катарец NBC симфоник новагахумба, менакатар Владимир Хоровиц, дирижер Артуро Тосканини.

0: Хънчец Кижаия Муснуциона, Сергей Прокофьеви, лейтенант Киже Сюитиц, катарец Нью-Йорки филармоник Новага Хумба, дирижер Леонард Бернстайн.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт, Анданте ев Алегро, до мажор, Кьохель 404. Катарумен Олег Кагана Дютак ев Святослав Рихтера Дашнамуж.